Αυτοράδιο. Αυτοράδιο Top 20. Ανάγκορα στη τύχη του Βενεσέντνησετε. Αυτοράδιο Top 20. Πέτεκ от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. Два часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.